без хозяйского глазу нельзя. Народ ненадежный. Ха-ха-ха! Не смейтесь!

0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так. Вновь.

0: Это кто? Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я!
0: Кто?
1: Сергей!
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите!
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: Ушоля, если от богатств какой я выбрал, у невестки ночевал, эй, люди, эй!
1: Да не кричи ты!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин!

0: нагайку. Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Это твое, это самое. Одно слово твое.
0: Сам ли будешь быть хозяин или кому-то? Сам, Катерина, Катерина.

0: Sergio Zafferli. Quod gut. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Спаси, Палаяду, сдохнет старик от крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
2: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж твой. Поясов?
1: Сына дождали и купим повязали.
0: Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда сомневаются.
0: Смотри, Катерина.

Почему нечего пить? Потому что денег нет. Да не да у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был, помнишь, а теперь может водки купаться. Почему не меня, а Сергей?

нитей нет. Желаю выпить погреб здесь, а хозяйка часто стоит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я. Какие там, наверное, жрима!

0: Горько! Горько! Что такое?
1: Собак сорвать ну, там синяк!
2: Не может быть!
1: Очень страшно!
2: Верно, сломан!
0: Солнце в небе!
2: Тише, тише!

0: больнице вышло дно, так гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да, дельце такого рода, да, одним словом, дельце.
1: Нет, не тяните, не тяните, тащите, тащите, а, Сережа!